0: Чему он там не спрашивает, что я возьму
1: Не знаю.
2: Сейчас англак.
1: Law enforcement is inquiring in ETA for Georgia Union Drive.
2: Turning into the complex now, it's a minute or two.
1: Debbie. This is your 2-1-5, they're pulling up now.
0: Wait.